0: Спасибо вам огромное за то, что рассказали, поделились ценной информацией. Давайте пожелаем всем в конце программы безопасно выйти, безопасно хорошо провести время и безопасно вернуться домой.
1: Да, ваша безопасность – это ваша ответственность.
0: Это был актуальный разговор на радио СТВ. Продолжаем наш музыкальный эфир.

0: Надеюсь, вы уже проснулись, уже настроение хорошее, пятничное. Друзья, впереди свежий выпуск новостей, много хороших треков, плейлист заряжен, оставайтесь с нами. 12 часов на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О актуальных событиях к этой минуте расскажет Анна Гладырь.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером. Также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. Выставка инноваций пройдет в Сахалинском легкоатлетическом манеже. Депутаты Госдумы установили единый ветеранский статус. Часть домов в Дальнем в субботу останется без холодной воды. Кадровый центр Сахалинской области составил июльскую подборку редких вакансий. В нее вошли 16 позиций на 43 рабочих места. Самая высокая зарплата в списке у повара-пиццмейкера в Южно-Сахалинске. Работодатель предлагает от 150 до 170 тысяч рублей. Также в регионе требуются грумеры, водолазы, врач по водолазной медицине, балетмейстер, режиссер, врач по паллиативной медицине и другие. Актуальные вакансии можно найти на портале «Работа России» или уточните в любом филиале регионального кадрового центра. Выставка инноваций пройдет в Сахалинском легкоатлетическом манеже. Она станет частью международных форумов. 30-31 июля Южно-Сахалинск станет центром сразу двух мероприятий – «Энергия Сахалина» и «Острова устойчивого развития, климат и экология». Свои стенды представят более 10 партнеров. На одном из них разместят ИИ фотоинсталляцию «Я на Сахалине». Каждый посетитель сможет перенестись в самые красивые и труднодоступные локации острова, например, к уникальному маяку Анива. Моментальное фото станет сувениром на память. Вход свободный для всех желающих. Депутаты Государственной Думы приняли законопроект, предоставляющий статус ветеранов боевых действий сотрудникам Государственной противопожарной службы и МЧС, участвующих в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Как рассказал депутат Государственной Думы Георгий Карлов, установление единого ветеранского статуса для всех защитников – важнейший законодательный шаг. Теперь мобилизованные добровольцы, бойцы ЧВК, пока силовых структур уравнены в правах и одинаково имеют право на государственные выплаты и льготы. Часть домов в Дальнем в субботу останется без холодной воды. 25 июля с 10 до 16 часов подачу холодного водоснабжения ограничат в домах по улице Монетной. Это связано с проведением ремонтных работ на сети водопровода. В РВК Сахалин напоминают, что по вопросам водоснабжения необходимо обращаться в диспетчерскую по телефонам 72 32 40 или 49 79 25. Российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд, совершив успешный нырок на 129 метров в раздельных ластах. Зафиксировать успешное погружение удалось на Кубке Азии по фридайвингу, который прошел на Филиппинах. Достижение стало для 39-летнего спортсмена 43-м в карьере. Ранее сообщалось, что Алексей Молчанов установил мировой

0: Рекорд, совершив погружение под лед на глубину 91 метр. Это произошло на озере Байкал. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, без осадков, 18 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Кто

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, сегодня 24 июля в Ахете, Марии Чехове, а также в Хомске погода пасмурная, 20 градусов тепла. В Тымовском и в Невельске без существенных осадков, плюс 22. В Смирных и в Углегорске осадков сегодня не обещают, до плюс 15. В Северо-Курильске небольшой дождь, плюс 12. В Курильске 17 градусов выше нуля, без осадков. В областной столице сегодня погода пасмурная, осадков не будет. Максимальная температура днем плюс 19, ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Другие новости.
1: И с нами Анна Гладарь. Привет, Аня, о чем этот выпуск у нас?
2: А выпуск у нас немного об отдыхе и о двойных стандартах. Потому что совместный отпуск по-прежнему остается самым популярным вариантом для российских пар, но если отдыхать приходится отдельно, то мужчины и женщины относятся к этому по-разному. Все подробности расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установку брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Опрос провели на дейтинг-сервисе, это, ну, сайт знакомств по-нашему. В общем, оно показало, что вместе проводить отпуск предпочитают больше половины мужчин и чуть меньше половины женщин. Уже делаем выводы,
1: уже, да? Интрига.
2: Да. При этом возможность раздельного отдыха одинаково допускают по 38 респондентов, но женщины чаще готовы сделать исключение только для себя. Каждая шестая призналась, что спокойно поедет отдыхать с подругами.
1: А, подожди, то есть не все так однозначно. То есть в его сторону, чтобы он один поехал, это, извините, нет. А если сама, то хорошо.
2: А что, я с подругами, я в
1: безопасности. Блин, у меня так же оказывается, да, я так же думаю.
2: Вот ты попадаешь под большинство.
1: Я здесь, да, я статистика.
2: Да, в общем, да, девчонки одни соглашаются ехать, как бы ноль вопросиков, но отпускать партнера в самостоятельное путешествие вот тут уже нет. Среди мужчин так думают только 8%.
1: Подожди, они готовы, пожалуйста, езжай, родная, вперед.
2: Ну да.
1: Ну, как-то обидно.
2: Ну, я же говорю, двойные стандарты.
1: Прям обидно, да.
2: Но мысль о том, что партнер отправится в отпуск один, вызывает тревогу у половины женщин и чуть-чуть меньше половины мужчин. Спокойно относятся к этому лишь 18% россиянок и 31% мужчин. Вообще, ну, ради бога, езжай, дорогая.
1: Кому ты нужна, действительно?
2: Что там? Нет, он просто уверен, что она его не подведет.
1: Ой, ты сама веришь в то, что говоришь? Давай.
2: Да. Ну и, кстати, каждая третья женщина признается, что если мужчина один поедет, то эта поездка ее обидит.
1: Не подходи ко мне.
2: Да.
1: Я рассержена.
2: Угу. Сами женщины, кстати, вполне готовы путешествовать без пары, и почти половина мужчин говорит, что им будет отдыхать без партнерши некомфортно. Половина мужчин.
1: А ну, они теряются, это как в продуктовом, понимаешь? А где экскурсия, шмурсия?
2: Я тебя умоляю, как будто им без женщины нужна будет какая-то экскурсия. To beer, please, и все. Ну, а среди женщин так отвечают только 27%, ну, что им некомфортно будет в одиночестве. Больше всего опасений вызывают поездки на курорты с насыщенной ночной жизнью. Их считают самым рискованным сценарием.
1: Ну, ох уж эти ночные экскурсии в музей, скажу я тебе, да.
2: Почти столько же настороженно относятся к направлениям, где отдыхает, в принципе, много одиноких туристов. При этом, несмотря на ревность и тревогу, для большинства пар все-таки раздельный отпуск не становится поводом для каких-то серьезных конфликтов. Без крупных ссор такие поездки переживали 69% мужчин и 67% женщин. Но почти каждый пятый признается, что подобные споры в отношениях возникали уже не один раз. Сколько вы отдыхаете там? Не один раз они ссорятся. Но это сложно, когда не совпадают отпуска, плюс одному экономнее ехать в отпуск, плюс женщины, короче, нам можно одним отдыхать.
1: Если ты женщина, то да, одной экономнее.
2: Женщины сильнее заслуживают отдых, потому что они в две смены работают. Одна на работе смена, другая смена дома.
1: В общем, мужчины, она не обидится, если вы ее с подругами отправите куда-то, это мы уже выяснили, абсолютно точно нет.
2: В общем так, предлагаю мужчинам на рыбалку, женщинам на курорт отдыхать.
1: Вау.
2: Вот каждый сам по себе и где кому нравится.
1: Анна у нас мудра не по годам. Спасибо.
2: Да?
1: Все,
2: да.
1: Все рассудила, расставила.
2: Советы недорого. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: эфире прогноз погоды. Наш спонсор – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 24 июля в Александровске, Сахалинском и в Красногорске пасмурно, плюс 21. В Ногликах без существенных осадков, плюс 16. В Поронайске, Долинске, Охотском переменная облачность, плюс 18. В Макарове и Малокурильском пасмурно, 15 градусов тепла. В Аневе и Корсакове плюс 22, без осадков. В Южно-Курильске погода сегодня без осадков, плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня максимальная температура днем, плюс 19 градусов. Весь день будет пасмурно, ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 6-7.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном Покарте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дорогой друг! Расскажу-ка я тебе сегодня про ложки. Да не про те, что щи хлебать, а про те, что душу веселят. Представь, деревянные, ладные, гладко выточенные из березы либо липы с теплым медовым отливом. Издавна на Руси ложки не только к обеду подавали, ими и музыку творили. На свадьбах да на ярмарках, на посиделках да на святках, где веселье, там и ложки. Не нужен им ни настрой хитрый, ни наука долгая. Взял, да и выстучил ритм, что на сердце лег. А уж если ложкарь искусный, так он и трель выведет, и дробь пустит, что не дать не взять целая оркестровая потеха. А приемы у них свои, народные. Трещотка, это когда ложки быстро-быстро схлестывают. Веер, когда в одной руке сразу несколько держат, да еще и об тело бьют, об колено, об плечо и о ладонь. Оттого и звук богатый, многоголосый, будто целая ватага ребятни шумит да поет. И по сей день ложки в чести, в народных ансамблях играют, детям на потеху дают, да и просто в кругу друзей. Кто не захочет попробовать выстучать хоть простой ритм? Ведь в этом стуке сама душа народная, простая, искренняя, широкая да раздольная. Так что, друг любезный, если вдруг попадутся тебе в руки деревянные ложки, не проходи мимо. Возьми, прислушайся к их теплому дереву, да выстучи хоть самый простой мотив. Пусть он будет не казист да не хитр, зато от души. И пусть в твоем доме всегда звучит добрый звонкий смех да веселый перестук, как от наших родных деревянных ложек.
1: Звуки музыки.

0: на радио АСТВ.
1: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Полина Кобелева.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр рирпродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Суд обязал Смирнуховскую ЦРБ выплатить компенсацию дочери умершего пациента. Газовую котельную Новоалександровский готовят к отопительному сезону. В Победино подключили к электричеству новый ФАП. Смирнуховская центральная районная больница выплатит компенсацию дочери пациента, который умер после лечения. Такое решение принял суд. Во время разбирательства медицинская экспертиза установила, что документацию ввели с нарушениями, часть необходимых исследований пациенту не провели, так же, как и своевременно не перевели в специализированный стационар. Суд частично удовлетворил иск и обязал больницу выплатить родственнице 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На газовой котельной в Новоалександровске начинаются работы по подготовке к отопительному сезону. Они продлятся с 27 июля по 10 августа включительно. Как сообщает Сахалинская коммунальная компания, из-за работ на весь период их проведения горячее водоснабжение будет ограничено по нескольким адресам. На улицах 3-й Институтской, Науки и Советской. Сахалинская коммунальная компания просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Работы являются регламентными и необходимы для обеспечения жителей бесперебойным и качественным теплоснабжением в отопительный период. В селе Победино Смирнуховского района подключили к электроснабжению новый фельдшерско-акушерский пункт. Теперь объект полностью обеспечен электроэнергией и готовится к открытию. В новом ФАПе жители смогут получать первичную медицинскую помощь, проходить вакцинацию и диспансеризацию, а также лечиться в дневном стационаре. Здесь оборудованы процедурные и прививочные кабинеты, смотровая, аптека, кабинет приема, комната отдыха для персонала и санузел для маломобильных пациентов. Медпункт построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Авачинском заливе погиб детеныш касатки по кличке Фродо. Об этом сообщили биолог Татьяна Ивкович после первого в этом сезоне рейса по наблюдению за касатками. Семьи, в которых родился малыш, удалось найти, однако самого Фродо среди животных не оказалось. Сразу после рождения он запутался в пластиковом кольце от упаковочной ленты. Из-за быстрого роста выбраться самостоятельно детеныш не смог. По словам пациента, этот случай стал еще одним напоминанием о том, какую угрозу морским животным представляет пластиковый мусор. В Нью-Йорке установили мировой рекорд. В Бруклине собрали самый длинный столб для настольного футбола. Его длина больше 160 метров. Это как 112 обычных столов для кикера. В рекордном турнире сыграли участники из 48 стран. После регистрации достижения конструкцию разобрали и превратили в обычные игровые столы. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние и составит план лечения.
4: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
3: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Датова.
1: Представим, если бы люди обновлялись так же, как, например, приложение «Утром просыпаешься», внутри у тебя сообщение горит: исправлены мелкие ошибки, повышена стрессоустойчивость, улучшено чувство юмора. Ну, круто было бы во сне перепрошиваться, хотя чувство юмора, кажется, можно обновлять и самостоятельно, ежедневно этим занимаемся. Перерыв на обед – вообще достойный повод посмотреть какие-нибудь мемы, смешные ролики и послушать «Клин Бэндит» на радио СТВ.

0: во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
2: Ну пока что, друзья, газуем по рабочим вопросам, да, не слушаем Зиверт, рано еще ударяться во всякие там развлечения. Ну а вечером, как карта ляжет, конечно, вечером можно себе что-то позволить. Прямо сейчас о погоде на субботу. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Ахе, а также в Тамари, Чехове, Невельске и Хомске ожидается ясная погода до плюс 20 градусов. В Тымовском и в Смирных плюс 22 без осадков. В Углегорске, а также в Курильске погода будет пасмурной, плюс 18. В Северо-Курильске временами осадки в виде дождя плюс 10. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12. Завтра днем до плюс 20 градусов. Существенных осадков синоптики не обещают. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Линзочки, линзочки.
3: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
5: Реклама.
6: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
7: Доступные цены. Телефон 51-55-66.
8: С 21 по 31 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
9: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
11: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
12: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
13: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
14: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант, улица Больничная, 106, телефон 300-139.
15: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
16: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Лето заканчивается быстрее, чем нам с вами кажется. Вот скоро уже и август подстерегает буквально за углом. Поэтому, если есть возможность проводить свои вечера вне дома, мы, конечно, будем этим активно пользоваться. И уже сегодня, 24 июля, в 7 часов вечера на Рябиновой набережной нужно будет появиться, потому что музыкальный проект «Звон» снова открывает свои двери абсолютно бесплатно для всех желающих. Проект «Звон» — это такая наша городская история, когда open-air в центре города Южно-Сахалинска всех ждет. Это живая музыка, это невероятная атмосфера, это классный вечер такой, объединяющий наш город в камерное, хорошее музыкальное сообщество. Сегодня по лайнапу, конечно же, я вам сообщу. Группа «Экарма» для вас будет выступать, а также «Beat Sound». Мимо не пройдет электронная музыка, диджей Рон и Дэйв Коста тоже раздадут хорошего электронного музла. Вход свободный, никаких возрастных ограничений. Берем детей, берем друзей, берем с собой термосочки с кофе и наслаждаемся музыкой. Сегодня Рябиновая набережная, 7 вечера.

0: расскажу о погоде на субботу. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве осадков не будет, до 20 градусов с плюсом. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах, Паранайске, а также в Южно-Курильске плюс 17, в Макарове завтра плюс 14, в Мало-Курильском плюс 15, в Охотском чуть теплее, 18 градусов тепла, тоже без осадков. В областной столице этой ночью 12 градусов, похолодает. Завтра днем плюс 18, плюс 20, максимальная температура. Существенных осадков не обещают. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 67.
4: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

прожитой без тебя, будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: На тебе и эта мелодия немножечко уже намекает, что после обеда можно уже немножечко и подрасслабиться. Я надеюсь, наш музыкальный плейлист вам в этом поможет. Ну а в Сахалинской области уже 14:00.
1: Новости.

0: Мост через реку Правда. Сотрудники МЧС получат статус ветеранов боевых действий. В хирургическом отделении областной больницы учатся удалять грыжи эндоскопическим методом. В Холмском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Правда на трассе Невельск-Тамари, аэропорт Шахтерск. Подрядчики приступили к укладке асфальта на самом мосту, тротуарах и прилегающем участке дороги. Ранее здесь монтировали 4 металлические водопропускные трубы, установили барьерные и перильные ограждения, а также оборудовали очистные сооружения. Движение транспорта уже открыто по новому асфальтовому покрытию. Полностью завершить работу планируют этой осенью. После реконструкции старый японский мост заменит современным сооружением, а дорогу расширят до 2 полос. Депутаты Государственной Думы приняли законопроект, предоставляющий статус ветеранов боевых действий сотрудникам Государственной противопожарной службы и МЧС, участвующих в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Как рассказал депутат Государственной Думы Георгий Карлов, установление единого ветеранского статуса для всех защитников – важнейший законодательский шаг. Теперь мобилизованные добровольцы, бойцы ЧВК и силовых структур уравнены в правах и одинаково имеют право на государственные выплаты и льготы. В хирургическом отделении областной больницы учатся удалять грыжи эндоскопическим методом. Вместо открытого разреза врачи делают несколько небольших проколов и укладывают сетчатый имплант, который перекрывает дефект. Первые операции сахалинские медики провели под руководством опытного специалиста из Воскресенска. После операции человек приходит в себя в первые сутки, а восстанавливается полностью через месяц, если соблюдает рекомендации врачей. Медики напоминают, грыжа – распространенная хирургическая патология. При проявлении сильной боли, покраснении, тошноте и рвоте следует обратиться к врачу. После осмотра и пальпации специалист сможет определить наличие грыжи и назначить необходимое лечение. Лучшие выпускники сахалинских школ получат премию в размере 115 тысяч рублей. Отличившихся в учебе торжественно наградили знаками отличия. Их с 2014 года вручают ученикам 11 класса, которые имеют полугодовые, годовые и итоговые отметки отлично по всем предметам учебного плана и набрали по каждому ЕГЭ не менее 75 баллов. В этом году отметили 55 выпускников из 11 муниципалитетов региона. Примечательно, что 6 знаков вручены представителям сельских школ. 4 белухи благополучно переехали из закрытого канадского парка в океанариум Чикаго. Животных перевозили на специальных носилках, затем в контейнерах с охлажденной водой доставили в аэропорт и отправили грузовым самолетом. Сейчас белухи проходят обследование и привыкают к новым условиям. Их прежний парк закрыли после многолетних скандалов, связанных с жестоким обращением с животными. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

Закон подлости работает каждый день у нас, и безотказно стоит убрать зонт подальше. Обязательно пойдет дождь, стоит взять зонтик с собой. Ну, тогда, понятное дело, солнце будет светить так, как будто лично доказывает, что вы зря таскали лишний килограмм в виде зонтика. Ну, а носить с собой заявление на увольнение – это к повышению. Так, на всякий случай советую, вдруг вы его давно хотели. Повышаем градус музыкальных вибраций. Сейчас с нами Мари Краймбрери. Что ты?

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Если бы в какой-то параллельной вселенной он играл за Челси или Реал Мадрид, то успевал бы, пока гонит мяч, сам комментировать, как он бежит и что вообще на поле происходит. С нами Владимир Литвинов. Здрасте.
2: Добрый день, друзья. Физкульт-привет. Я согласен за Спартак.
1: Вы бы смогли.
2: Больше всего мне понравилось «гонит мяч».
1: «Гонит мяч». А что? А как там должно?
2: Погнали.
1: Я так считаю.
2: С новостями. Слушайте в этом выпуске. Ничья и уверенная победа. Футболисты спортивной школы «Сахалин» провели первые гостевые матчи в юношеской футбольной лиге Дальнего Востока. Хоккейный клуб «Сахалинские акулы» накануне уверенно выиграл свой первый предсезонный товарищеский матч. Россиянин Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в португальском Эштериле. Российский футбольный союз отклонил протест «Спартака» с требованием переиграть матч за Суперкубок России.
0: На старте!
2: Итак, футболисты спортивной школы «Сахалин» накануне провели свои первые матчи выездной серии в рамках чемпионата юношеской футбольной лиги Дальнего Востока. Островитяне играли в «Находке» против местного «Океана». Наша команда с возрастом игроков до 16 лет сыграла со сверстниками из «Находки» в ничью 3-3. Уже к 7-й минуте соперники обменялись голами. Затем «Сахалин» повел после удара Давида Агабабяна на 25-й минуте. После перерыва «Океан» восстановил равенство, но Матвей Лесников снова вывел гостей вперед. И все же победный счет удержать не удалось. Команда из «Находки» сравняла счет с пенальти. В группе Ю-18 «Сахалин» церемониться с хозяевами не стал и усмирил «Океан» с разгромным счетом 7-1. У островитян отличились Константин Чун, Дилан Одинаев, Кирилл Кицко, Артем Аюгов, Олег Осипов, Кирилл Сурнин и Ярослав Мельник. Причем хозяева смогли размочить счет лишь после 5 пропущенных голов. После 8 туров «Сахалин» идет на второй строчке, на балл отставая от «СКА» Хабаровску, который 22 очка. 29 июля наши команды продолжат выездное турне матчами с «Динамо» Владивосток. Хоккейный клуб «Сахалинские акулы» накануне провел первый предсезонный товарищеский матч. В подмосковном Красногорске наша дружина разгромила столичные крылья Совета со счетом 5-1. У акул отметились Макар Курбатов, Антон Плехов, Макар Лысенко, Леонид Белов и Дмитрий Коренев. Нужно отметить, что москвичи смогли размочить счет, пропустив 5 шайб. Следующий матч наша команда проведет 25 июля в Воскресенске со «Спартаком Макс». 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в португальском Эштериле. В своем стартовом матче россиянин разгромил со счетом 6-1-6-1 казахстанца Тимофея Скатова, занимающего в мировом рейтинге 163-е место. В четвертьфинале соперником Рублева станет француз Люка Ванаш. Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза приняла решение отклонить протест «Спартака» с требованием о переигровке матча за Суперкубок России с «Зенитом». Напомню, встреча прошла 18 июля. Победу в серии пенальти 4-2 одержал клуб из Санкт-Петербурга. В основное время команды сыграли в ничью 1-1. Краснобелые подавали протест, недовольные тем, что арбитр матча не провел жеребьевку выбора ворот. Судья из-за мер безопасности выбрал те, за которыми сидели фанаты «Зенита». Кроме этого, по решению контрольно-дисциплинарной комиссии оба клуба были оштрафованы из-за поведения болельщиков. «Спартак» на 195 тысяч рублей, «Зенит» на 175. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: Впереди у нас с вами много интересного, друзья. На программу «Двигай летом», а также о ситуации на дорогах обязательно расскажу. Ну а сейчас прогноз погоды на радио СТВ. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Ахе без осадков, до 20 градусов тепла. Далее, по городам везде без осадков. В Томари, Чехове, Невельске и Хомске завтра плюс 19. В Тымовском, а также в Смирных, воздух прогреется до 22 градусов, выше нуля. В Углегорске, а также в Курильске плюс 18. В Северо-Курильске возможен небольшой дождь, до плюс 10. В областной столице этой ночью похолодает, 12 градусов тепла. Завтра днем около 20 градусов с плюсом. Существенных осадков синоптики не обещают. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
7: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
8: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
9: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту «Дом, работа и магазин». Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Музыкальная точка лета.
2: Как насчет отдыха, во время которого представится шанс проверить не только вашу память, но и музыкальный вкус? Насколько вы в этом хороши? 27 июля интеллект-бар «Чердак» приглашает на музыкальный квиз под названием «Летняя классика». Это будут любимые песни, знакомые мелодии, командный азарт и море хорошего настроения. Отличный повод провести вечер с единомышленниками. Даже если не вспомните все ответы и все мелодии, то яркие эмоции, классные воспоминания точно останутся с вами. Идем на музыкальный квиз 27 июля в интеллект-бар «Чердак». Начало в 19:00.
1: Добавим в летний календарь.
2: Для создания неповторимого цветка не нужен сад. Достаточно кусочка органзы, свечи и немного терпения. Дом культуры «Синегорье» приглашает на мастер-класс под названием «Чайная роза». Участники научатся создавать из легкой ткани изящные цветы, лепестки которых формируются с помощью пламени свечи. В результате у вас получится уникальное украшение, брошь или заколка, сделанная вашими руками. Такое изделие долго сохраняет форму и станет вашим акцентом для любого образа. Дом культуры «Синегорье». Дату и время мастер-класса «Чайная роза» уточняйте по телефону +7 900 434 35 20.
1: Искусство тоже умеет быть летним.
2: 25 июля дружно идем рисовать этюды у вольера. Музыкальный мемориальный комплекс «Победа» и Сахалинский зоопарк представляют совместный творческий проект. Этюды у вольера – это цикл выездных мастер-классов в формате пленэра, которые проходят на территории зоопарка. Проект ориентирован на организованные детские группы и семейную аудиторию. Каждый мастер-класс состоит из двух частей. Сначала сотрудник зоопарка проводит вводную беседу о животном, которое предстоит нарисовать, его повадках, среде обитания и особенностях поведения. Затем специалисты комплекса «Победа» помогают участникам перенести живые впечатления на бумагу, работая с натурой в условиях открытого воздуха. Мероприятия проводятся по предварительной записи. Подробная информация по номеру 8-42-42-49-57-28. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Джак Алип погружает нас уже с вами в то, чтобы немножечко расслабляться. Осталось буквально пара часов до окончания рабочей недели. Что делать на выходные? Однозначно, прежде всего, узнавать погоду. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика, Mighty 7, гаражное оборудование, Nordberg и Mobil сервис – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков, до 20 градусов тепла. Далее по городам синоптики везде обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах, Поронайске, а также в Южно-Курильске завтра плюс 17 градусов. В Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве до плюс 20. В Макарове плюс 14, в Охотском завтра плюс 18. В Малокурильском тоже без осадков и до 15 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске этой ночью похолодает, плюс 12. Завтра днем около 20 градусов тепла, максимальная температура. Синоптики осадков не обещают. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо. Получали даже тройки.
3: Но они мечтали о велосипедах. Сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
2: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
5: Нужно вам всегда быть в форме.
6: Форма ведь должна сидеть.
7: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
8: Поронайский молокозавод.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: В «Матрешке» акции выходного дня. С 24 по 26 июля дамплинги «Алгроо» с морепродуктами 499,95 за 540 грамм. Кока-кола «Ковка» 179,95 за 2 литра.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!
17: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
18: Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В эфире «Дорожная сводка». Напомним водителям областного центра об ограничениях движения на некоторых улицах города. Внимание! На улице Дзержинского полностью перекрыт проезд на участке от пересечения с улицей Рождественской до перекрестка с улицей Антона Буйклы. Движение здесь откроют ориентировочно до середины августа месяца. Далее на улице Чехова для проезда автотранспорта закрыт участок от улицы Буюклы до улицы Асахикава. Эти ограничения продлятся ориентировочно до 15 августа. Участок улицы Буюклы полностью перекрыт для движения от пересечения с проспектом Мира до дома номер 10 по улице Антона Буюклы. Завершить ремонт здесь планируется до сентября, до начала нового учебного года. Будьте внимательны, ищите альтернативные пути для своих маршрутов.
0: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: года. Кроме этого, для жителей продолжают работать 85 бесплатных участков любительского лова, где разрешено добывать до 5 хвостов горбуши в сутки в одни руки. Специалисты также напоминают, зарегистрированную сеть можно использовать лишь на разрешенных участках и только ее владельцу. За нарушение правил предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях – уголовная ответственность. Выставка инноваций пройдет в Сахалинском легкоатлетическом манеже. Она станет частью международных форумов, которые стартуют 30 июля. Южно-Сахалинск станет центром сразу двух мероприятий – «Энергия Сахалина» и «Острова устойчивого развития, климат и экология». Свои стенды представят больше 10 партнеров. На одном из них разместят ИИ-фотоинсталляцию «Я на Сахалине». Каждый посетитель сможет перенестись в самые красивые и труднодоступные локации острова, например, к уникальному маяку Анива. Моментальное фото станет сувениром на память. Вход свободный для всех желающих. Жители Ногликского района оштрафовали за мелкое хулиганство на автозаправке. Как сообщили в суде, мужчина устроил скандал, нецензурно выражался, бросал продукты в сотрудника АЗС и отказался выполнять требования покинуть помещение. В суде он полностью признал вину и раскаялся. На решителя назначили штраф 1000 рублей. Решение пока не вступило в законную силу. У берегов Новой Зеландии появится 5 новых морских заповедников общей площадью почти 800 квадратных километров. Там полностью запретят добычу природных ресурсов, чтобы защитить редких дельфинов Гектора, желтоглазых пингвинов, морских львов и подводные леса из бурых водорослей. Управлять территориями будут совместно с представителями народа маори. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

Ну вот после удачной посадки самолета некоторые пассажиры начинают аплодисменты, что странно, потому что ведь никто не хлопает водителю автобуса после остановки и тому подобное, но пилоту почему-то хочется сказать спасибо, было мягко, если не сказать ему в лицо, то хотя бы звуком хлопков. Мягкая посадка в конец рабочих будней у нас движется по плану, главное, не меняйте радиочастоту.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Ритмичные, летящие и летние. Мы сегодня с вами. Всем отличного настроения. Уже 15 часов осталось чуть-чуть продержаться. Расскажу, что нас ждет завтра в плане погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Ахете, Мари, Чехове, Невельске и Хомске без осадков до плюс 20 градусов, в Тымовском, а также в Смирных погода ожидается ясная, плюс 22. В Углегорске, а также в Курильске без осадков, плюс 18, в Северокурильске плюс 10, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью похолодает, 12 градусов тепла, завтра днем от 18 до плюс 20. Синоптики осадков не обещают, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В машине едет влюбленная пара.
5: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
6: Ну да, а чё?
5: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
1: 20-е соревнования на Кубок губернатора Сахалинской области. Золотая подкова Сахалина. Это захватывающие дерби, конкур и любимые всеми скачки на пони. 29 жокеев со всего острова. Дистанции от 1200 до 2400 метров. А также развлекательная программа. Почувствуйте силу и грацию конного спорта. 25 июля. Анивский район. Село Огоньки. Начало в 11:00. Вход свободный.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

глядя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: темы насущные все у нас сегодня. Анна Гладер в студии. Привет, Ань.
1: Сегодня в выпуске у нас важное предупреждение от спасателей. Грядут выходные, солнышка нет, вода не знаю какая, не была я там еще в этом году.
0: Мокрая, Ань, мокрая.
1: Но с прошлого года хоть это не изменилось, это и то радует, да. Но спасатели предупреждают, купание в холодной воде может быть по-настоящему опасным, поэтому держите рекомендации от МЧС по Московской области, но они для всех областей подходят. Что у нас там последнее?
0: Последняя область?
1: Да.
0: Тьмы.
1: Нет, маленький. Представляешь, вылетела из головы. Пятница дает о себе знать. Маленькая такая у нас вот.
0: Регион?
1: Да.
0: Калининградская?
1: Да, да.
2: Копенгаген.
0: Я спасла тебя. Копенгагенская. Я тебя спасла, понимаешь, от серфинга.
1: В общем, от края до края. Давайте вот так. Всем подходит. Да, поэтому, чтобы отдых у воды был не только приятным, но и безопасным, об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор — магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель, керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Лакоблочная, 34А/1, телефон 50 52 38.
3: Другие новости.
1: Особенно опасной спасатели считают воду с температурой ниже плюс 18. Ну, плюс 18 тоже такая себе.
0: Вода 18+, другие новости. Слушайте внимательно.
1: Если честно, после прочтения этих рекомендаций мне захотелось ездить на отдых именно с термометром водным, чтобы проверять, насколько она, собственно, соответствует.
0: Ну, пугай же нас уже, пугай сильнее.
1: Ну, в общем, если долго находиться в такой холодной воде, организм может резко переохладиться, а это чревато судорогами и резкой потерей сил. То есть даже если вы отличный пловец, то в холодной воде мышцы просто могут перестать вас слушаться. Поэтому правило простое: почувствовали озноб или стало как-то не по себе, сразу на берег. Лучше прервать купание чуть раньше, чем рисковать здоровьем. И еще один критически важный момент – это никакого алкоголя перед купанием. Спиртное притупляет, во-первых, чувство опасности. Кажется, что мы можем быстрее, выше и сильнее. Плюс снижается скорость реакции. В экстренной ситуации это может стоить жизни. Плюс алкоголь обманчиво создает ощущение тепла, а на деле только повышает риск переохлаждения и тех же судорог. Получается, что человек не чувствует, как замерзает, и потому не спешит выходить из воды. А это очень коварная ловушка, и лучше ее вообще не проверять на себе.
0: Ой, я сразу вспомнила, знаешь, что бары у бассейна в отеле Hall Inclusive, где ты сидишь в бассейне, и там же стульчики, и ты и в баре, и в бассейне.
1: Но там явно больше 18 градусов.
0: И это 18
1: градусов. И в баре, и в бассейне. Но если вдруг ситуация выходит из-под контроля, минуты не теряем ни одной, сразу звоним по телефону экстренных служб 112, поэтому спасатели всем напоминают, что ваша безопасность в первую очередь в ваших руках, и простые правила могут уберечь от большой беды. Поэтому пусть у вас отдых будет радостным, но всегда осознанным и осторожным. На этом все. Спонсор выпуска — магазин «Три гнома», наш Лакоблочная, 34А/1.
3: Другие

0: Мэрайя Кэрри на радио АСТВ, и подкрадывается уже к нам с вами программа «Чартовый метроном». Что с сегодняшнего дня мы можем взять из различных чартов мира в разные годы их существования? Это, как всегда, интересные ретроспективы с Владимиром Литвиновым. Прямо сейчас о погоде, а потом «Чартовый метроном». Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил». Сервис все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, до плюс 22 градусов. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Ногликах, Поронайске, а также в Южно-Курильске плюс 17. В Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве около 20 градусов со знаком плюс. В Макарове завтра плюс 14, в Охотском плюс 18, в Малокурильском также без осадков, до 15 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью похолодает, плюс 12. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Осадков не обещают. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
3: Да, красиво, уютно. А вот под уставшую кровать надо взять... И выбросить, и купить новую.
4: Как выбросить?
3: Да вот так!
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Если вы ждали знак, чтобы обновить гардероб, вот он! С 24 июля по 3 августа во всех магазинах «Винтаж» ликвидация весенне-летней коллекции. Актуальные вещи, стильные сочетания и цены, которые приятно удивляют. «Винтаж». Лето продолжается. Распродажа начинается. Мегаберезка и столица, второй этаж. Ситимолл, третий этаж. Напротив кинотеатра.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
9: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 5-44-77.
10: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Отправляемся в музыкальное путешествие во времени. В программе только топовые хиты из разных эпох и разных стран.
12: «Чартовый метроном»
11: с Владимиром Литвиновым.
0: Этого парня не переломить в надежных руках на ближайшие минут 20. Что вы улыбаетесь, Владимир? Что правда, то правда. Владимир Литвинов здесь с нами. Будем узнавать, какие хиты в этот день, 24 июля, в разное время, в разную эпоху были на пике популярности. С удовольствием передаю слово, Владимир, вам.
13: Добрый день, друзья. Улыбаюсь я, Кать, потому что всегда приятно у тебя брать штурвал.
0: Ой, ну что ж.
13: Поехали. Напомню, «Чартовый метроном» — это программа, в рамках которой всего за четверть часа можно совершить музыкальное путешествие длиной в полвека и вспомнить хиты из разных хит-парадов планет. Но есть одно условие. Это будут песни, которые были в чартах именно в этот день, 24 июля. Ну и начнем наш обзор с британского рейтинга лучших синглов 1976 года. 24 июля сразу же биржи. На первом месте в нем дебютировал дуэт Элтон Джон и Кики Ди с отличным шлягером «Don't go breaking my heart».

Но вот редкий случай, дебют в хит-параде и сразу бах и вершина. 50 лет назад «Don't Go Breaking My Heart» была выпущена 21 июня, и спустя месяц вот такой спринтерский успех. Песня взорвала хит-парады по всему миру, заняв первые места в чартах 9 стран. Музыку для нее написал Элтон Джон, ну, все как водится, а слова его неизменный товарищ по творчеству Берни Топпин. Однако вот такой факт интересный. В списке авторов они почему-то подписались женскими псевдонимами Энн Орсон и Карт Бланш. Хотя, зная Элтона Джона, то чему тут удивляться-то? Изначально Элтон Джон хотел записать эту песню с Дасти Спрингфилд, но та заболела, ну и тогда трек записали с британской певицей Кики Ди. Ну и поскольку текст песни — это разговор мужчины и женщины, то ее нужно было исполнять в тандеме. Но Элтон Джон не мог все время выступать с Кики Ди, и поэтому иногда он и исполнял ее в одиночку. Но и в одиночку именно что иногда, потому что желающих спеть дуэтом с самим Элтоном Джоном было хоть отбавляй. А вот иногда дуэт с Элтоном Джоном составляли даже не люди. Это могла быть, ну, например, Минни Маус или мисс Пигги из «Маппет Шоу». Ну давайте перейдем к нашему следующему пункту назначения. Переместимся в 1988. И в этот день в главном хит-параде Советского Союза, звуковой дорожке газеты «Московский комсомолец», на третьей строчке была команда «Кино» с культовой песней «Группа крови».

Песня эта давно стала гимном, причем гимном не для одного поколения. Особенно радует, знаете, что и современные подростки-то воспринимают ее правильно. Добавлю лишь пару фактов. Группа «Крови» возглавляет список 100 лучших песен русского рока в 20 веке. Кроме того, группа «Крови» попала в список 40 песен, изменивших мир, который был составлен редакцией русскоязычной версии журнала «Rolling Stone» в 2007-м. А ведь песню-то признали не сразу. Цой написал ее практически без участия остальных музыкантов. Кино. Он стал автором текста, сочинил партии почти всех инструментов и только потом показал ее товарищам. Группа «Крови» впервые прозвучала 3 июня 1987 года на 5-м фестивале Ленинградского рок-клуба. И вот тогда слушатели приняли ее довольно сдержанно. В январе 1988-го песня вошла в одноименный альбом, который распространили по стране вопреки воле Цоя. Ну а когда осенью 1988-го на экраны вышел фильм «Игла», группа «Крови», прозвучавшая в финале картины, произвела фурор, и с тех пор ее не забывают даже за рубежом. Кстати, дальше у нас по курсу хит-парад заграничный. «Билборд Сия США». В 1997 году в нем на 4-й позиции находился бойз-бенд Hanson со своей песенкой «Mmm Bop».

0: Итак, 97-й год, 1997-й. Трио братьев Хэнсон тогда знатно бабахнули по мировым чартам, став номером один в хит-парадах 27 стран. Но вот что особенно ценно, братья Айзек, Тейлор и Зак написали песню сами, будучи еще подростками. Старшему из них в тот момент было всего 16. Изначально это была, правда, медленная баллада, но продюсеры сделали свое дело, превратили ее вот в такой жизнерадостный поп-рок-хит. Кстати, из-за своей прилипчивости трек часто входит в рейтинги лучших и одновременно самых надоедливых песен 90-х. Ну и несмотря на всю свою крутость и большое количество альбомов, Хэнсон так и остались One Hit Wonder, группой одного хита. И знаете, вот уже 30 лет песни «Мбоп», и тут мне вот приспичило выяснить, а что ж такое «Мбоп»-то? Загуглил, оказывается, это, по версии авторов,
1: слово
0: философское.
1: Что там?
0: «Мбоп» символизирует собой тщетность жизни. Все, что у тебя есть рано или поздно, вот они в интервью так сказали, пройдет или исчезнет, а вот то, что останется, это люди, которых ты взрастил и реально сам создал, чтобы они стали твоей опорой.
1: А мы думали, легкий поп-роп, а оно вот глубинное.
0: Вот видишь, вот кто-то строит стены из денег, а кто-то из людей, да?
1: Интересно.
0: В общем, глубоко копнули тинейджеры 30 лет назад. Кстати, у нас Боярский об этом спел еще в 80-х.
1: Миша?
0: Все пройдет, и печаль, и радость.
1: А надо ему сказать, что он тоже мбоп. Немножечко. Михаил.
0: Давай, вынырнем мы уже в 21 веке, взглянем на хитовый топ наш родной от радио АСТВ. Помнишь группу «Непара»? 24
1: как
0: июля...
1: Как ее забыть?
0: В 2003-м она у нас была на 6-й строчке с песней «О любви, которой не было».

0: Золотой фонд группы «Непара». В 2003-м песня о любви, которой не было, наряду с другими хитами этого дуэта, звучала отовсюду. Я думаю, что вы помните. На мой взгляд, шикарный саундтрек к какому-нибудь романтическому российскому сериалу. Тогда «Непара» попала в точку, но отразили ребята полную гамму отношений мужчин и женщин в целом альбоме. А назывался он не больше, не меньше «Другая семья». Отличное название для сериала.
1: Вот и песня у них была «Только знаешь, пролетает не мимо». Вот это вот вся история. О, классно.
0: Она, я думаю, еще и попадет к нам когда-нибудь в чартовый метроном. Ну, не будем предаваться фантазиям, двинем дальше. В 2013-м во всероссийском топ-хит-радио-чарте второй в списке шла группа «Винтаж» с песней «Знак Водолея».

0: Екатерина, а вот интересуешься гороскопом?
1: Я, во-первых, я рыбы, и вы рыбы, я точно помню.
0: Да, помнишь, как что? Рыба, а я не рыба.
1: Я вас в ступор поставила, вы рыбы же, нет?
0: Нет.
1: Оставим тогда интригу, кто вы. Гороскопы я очень даже верю, и эту песню очень люблю, большое спасибо, что принесли. Как
0: вот
1: девочка, очень
0: интересует,
1: люблю.
0: Интересует, почему водолей-то? Чем он насолил Анне Плетневой?
1: Никогда не разбиралась вот в этой истории, давайте.
0: Ну вот есть следующая информация. Автор музыки и текста песни Антон Кох никакого тайного смысла в трек вовсе не вкладывал. По его словам, слово «водолей» там появилось исключительно ради красивой рифмы. Знак водолея все отдал.
1: Вы убили просто у меня всю любовь к этой песне. Вы что делаете?
0: Подожди, ни о чем не жалею. А вот Анна Плетнева упоминала в интервью, что для нее этот знак все же связан с глубоко личной историей жизни, которой она делиться с публикой не желает. Так что здесь какой-то тайный смысл есть. Кстати, Плетнева настояла на выпуске этой песни в качестве главного сингла с альбома «Декамерон».
1: Вы меня расстроили. Я думала, что Плетнева водолей по знаку зодиака.
0: Она лев.
1: Она лев. Хорошо. Ну, будем гадать дальше. Песня классная. Она у нас, кстати, частенечко в плейлисте залетает.
0: Но теперь пришла пора стопорить наш чартовый метроном. В финале программы будем слушать лидеров из испанского хит-парада. Из испанского, ну, потому что интересно, что слушает страна, которая неделю назад выиграла чемпионат мира по футболу. Так вот, на первом месте в испанском чарте Apple Music был трек «La Graciosa» испанского певца Кеведо и пуэрториканского исполнителя Элвиса Креспо. «La Graciosa» по-испански я посмотрел. Смешная, забавная или изящная и грациозная. В общем, есть из чего выбирать. Я же на вас, с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. И помните, какие времена, такие песни. Пока!

0: Что вы слышите? Да, действительно, это не в формате радио СТВ, это отголоски программы «Мэтр». И в следующую пятницу в 15.40 обязательно повторим. Ждем еще раз Владимира Литвинова с ретроспективой. В Сахалинской области 16 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Встречаем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖТ «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Стоимость красной икры в Сахалинской области в этом году планируют удержать в пределах 8-9 тысяч рублей за килограмм. На Сахалине сотрудники госавтоинспекции выявили подростков, которые нарушали правила на электросамокате. Футболисты спортивной школы Олимпийского резерва Сахалин начали второй круг юношеской футбольной лиги Дальнего Востока матчами в Находке против Океана. Стоимость красной икры в Сахалинской области в этом году планируют удержать в пределах 8-9 тысяч рублей за килограмм. Об этом сообщил председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максим Козлов. По его словам, цена останется примерно на уровне прошлого года, если рыбаки смогут освоить прогнозируемый объем вылова.

0: эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра 25 июля в Ахе, а также в Тамаре, Чехове, Невельске и Хомске осадков не будет, 20 градусов тепла. В Тымовском и Смирных погода ожидается пасмурная, плюс 22. В Углегорске и Курильске существенных осадков не обещают, плюс 18. В Северо-Курильске завтра до плюс 10, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем максимальная температура 20 градусов выше нуля. Без существенных осадков, ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Мы сели с женой на кухне поговорить.
5: Мы же одну треть жизни проводим в спальне.
6: И наша кровать уже скрипит.
4: И я понял. Нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
7: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
8: Колбаса дешевле 300 рублей.
9: В столичном по карте «Столичная». Супер цены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
11: Черешня спелая, бордовая, да чего же она клевая! В «Матрешке» акции выходного дня с 24 по 26 июля. Черешня 669,95 за 1 килограмм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Другие новости.
1: Все, кто хотел побыстрее домой и поужинать, сейчас будем над вами издеваться вместе с Анной Гладарь. Ань, привет.
2: Ну что, главный вопрос лета: на квасе или на кефире?
1: Два лагеря, кто же победит?
2: Ты в каком?
1: Я? Мне все-таки, мне и на квасе нравится, и на вот этой вот молочно-кислой, как это называется?
2: Сыворотка.
1: Да, и на сыворотке тоже нравится. На кефире нет, не моя тема.
2: Ну, врачи тоже решили отойти от вкусовщины и рассказали, какая все-таки заправка для окрошки полезнее всего. Со вкусом, ладно, никогда мы не найдем общего знаменателя, так хотя бы с пользой давайте разбираться в выпуске других новостей. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установку брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: С точки зрения диетологии, идеальной универсальной основы для окрошки не существует. Выбор зависит от состояния здоровья человека, от особенностей пищеварения и от цели. При этом у каждого варианта есть свои преимущества и ограничения. Кефир можно назвать одним из самых удачных вариантов. Он содержит белок, кальций, витамины группы В, живые кисломолочные бактерии, такой полезный парень. И благодаря белку такая окрошка лучше насыщает и помогает дольше сохранять чувство сытости. К тому же у кефира невысокий гликемический индекс, но людям с выраженной непереносимостью молочных продуктов, аллергии на белок коровьего молока или обострением некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта такой вариант может не подойти. Квас. Если речь идет о натуральном квасе без большого количества сахара, то такой вариант тоже можно считать полезным. Натуральный квас содержит органические кислоты, продукты брожения, которые благоприятно влияют на пищеварение. Но, как предупреждают врачи, важно понимать, что большинство квасов, представленных в магазинах, содержат достаточно много сахара. Именно поэтому калорийность блюда может существенно увеличиваться. И кроме того, сладкий квас способен вызывать более выраженные колебания уровня глюкозы в крови, усиливать аппетит, а еще там чуть-чуть алкоголя.
1: Вот в квасе?
2: Ну, там микродоза, но она все-таки присутствует. И, как обычно, самое полезное, самое невкусное, самый простой и низкокалорийный вариант – окрошка на воде.
1: Что ж ты с нами делаешь-то?
2: Это не я!
1: Я думала, будет наоборот, знаешь, что-то экзотическое в этом выпуске. Окрошка на арахисовой пасте, да на герметике, на чем-нибудь вот так вот. Я думала, она сейчас по экзотике нас прокатит. Она в воду! Воду!
2: Ну, когда врачи нас радовали, вам можно воду, пожалуйста.
1: Что ж.
2: Говорят, если добавить немного лимонного сока, горчицы или натурального йогурта, вкус получится достаточно насыщенным, без лишних
1: калорий. Это говорят те, кто это не проверял 100%.
2: Да, окрошка на воде, это же катастрофа.
1: Это жесть, это полная жесть. Не повторяйся это дома.
2: А что ты меня не спросишь, чем я окрошку?
1: Чем ты любишь? А я ни разу не видела, чтобы ты, кстати, окрошку кушала. Чем ты ешь?
2: Это я только дома так позволяю.
1: Наверное, квас. Я думаю, что ты квасной.
2: Нет,
1: ты на кефире кушаешь?
2: Нет. И не на воде, я сразу говорю.
1: На коллекционном шампанском.
2: На сметане. Для меня все-таки окрошка – это салат. Потому что как первое блюдо, оно выглядит для меня катастрофически непривлекательно.
1: Я поняла тебя, ты интересный человек.
2: Да, так что попробуйте. Чем жирнее, тем
1: вкуснее.
2: Спросите
1: своих коллег, оказывается, они полны сюрпризов.
2: Но у меня антидиетический вариант, поэтому я, если что, за лишние килограммы ваши отвечать не собираюсь.
1: Никто не осуждает.
2: На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Никогда не бывает много ни Данзы, ни Кудуры. Далее у нас Дюран Дюран в блоке «Легенда», «Коста Ла Коста», «Егор Крид», «Солдиная». Мы подготовились к пятничному плейлисту. Сейчас расскажу о погоде. На завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile сервис все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, плюс 21. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах, Поронайске и Южно-Курильске завтра 17 градусов тепла. В Красногорске, Долинске, Корсакове, а также в Аниве до плюс 20 градусов. В Макарове плюс 14, в Малокурильском до 15 градусов. В Охотском тоже без осадков и плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью 12 градусов тепла, завтра днем от 18 до плюс 20. Без существенных осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.

0: свое, родное, островное.
1: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Скажите, вы любите Сахалин?
3: Конечно, люблю.
2: А если любите, то почему разожгли костер в запрещенном месте?
3: Ну, мы же просто отдыхаем.
4: Большая беда начинается с маленькой спички. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Не жгите траву, не разводите костры в местах отдыха, сообщайте об очагах открытого огня и берегите природу родного края. Пожарная безопасность – это ответственность каждого.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
7: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет
8: Парамайский молокозавод.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
10: Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьникс».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьникс».

0: все новое, это хорошо забытое старое, доказывает этот трек. Я думаю, что Алсу он очень понравился. Надеюсь, и вам тоже. В Сахалинской области 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Поделиться свежими новостями к нам пришла Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинском областном художественном музее открылась первая персональная выставка художницы Марины Тен. Сахалинские фигуристы проводят тренировочные сборы перед новым спортивным сезоном. За первое полугодие на Дальнем Востоке оформили почти 199 тысяч автомобилей, ввезенных физлицами из-за границы для личного пользования. В Сахалинском областном художественном музее открылась первая персональная выставка художницы Марины Тен «Остров внутри». Автор уже 10 лет живет в Южной Корее, но новую экспозицию посвятила родному Сахалину. Она представила более 40 работ, а также инсталляции и мультимедийные проекты. По словам художницы, выставка предлагает взглянуть на остров не только как на место на карте, но и как на внутренний мир человека. Посетить экспозицию можно до 6 сентября. Депутаты Государственной Думы приняли законопроект, предоставляющий статус ветеранов боевых действий сотрудникам Государственной противопожарной службы и МЧС, участвующих в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Как рассказал депутат Государственной Думы Георгий Карлов, установление единого ветеранского статуса для всех защитников – важнейший законодательный шаг. Теперь мобилизованные добровольцы, бойцы ЧВК и силовых структур уравнены в правах и одинаково имеют право на государственные выплаты.

0: Мобилей, везенных физлицами из-за границы для личного пользования. Это почти на 20% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Основной объем пришелся на Владивостокскую и Уссурийскую таможню. При этом корректировка таможенной стоимости потребовалась менее чем для 1% везенных машин. Ленинградский зоопарк поделился трогательным видео с японскими макаками. Мама по имени Мия заботливо вычесывает шерсть своей маленькой дочери Саюри. В зоопарке объяснили, такой груминг нужен не только для ухода за шерстью. Это помогает животным укреплять связь друг с другом. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Украинские террористические и экстремистские организации активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки молодежи. Эти люди могут представляться кем угодно, обещать деньги, угрожать или уговаривать. Их цель – втянуть вас в преступление. Преступники внушают, что совершенные действия – всего лишь мелкое хулиганство. Но фактически это терроризм. Серьезное преступление, за которое можно провести за решеткой внушительный срок. Учеба, карьера, работа, семья и нормальное будущее будут потеряны. Помните, не поддавайтесь на обещания легких денег. Не верьте угрозам, не делитесь личной информацией с незнакомцами. Если вам пишут с подозрительных аккаунтов и предлагают совершить правонарушение, заблокируйте контакт, не отвечайте на сообщения. О случившемся сообщите по телефону доверия ОФСБ России по Сахалинской области. 8-42-42-724-083, либо в службу 112.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Кондатова.
1: Есть ощущение, что календарь работает немножечко нечестно. До отпуска у нас с вами время идет подозрительно быстро. Во время отпуска еще быстрее. Зато до пятницы, вот до после обеда, иногда ощущается как отдельный месяц. И он уже закончился. Несмотря на пасмурное небо, планы на отдых наши с вами томятся уже на медленном огне. Приправлю их хорошей песней.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Все самое интересное из цифровой среды прямо сейчас в программе Интершум. В Петербурге выстроилась километровая очередь в японское бистро J-Pan на Некрасова. Видео разлетелось по сети. Такого ажиотажа не ожидали даже представители франшизы. К слову, это первая точка в Питере. В Москве у J-Pan успешно работают уже 9 филиалов. Ну а пользователи шутят о том, что главная барная улица северной столицы превратилась в раменную. Известная соцсеть объявила войну пикаперам, которые снимают контент на очки Ray-Ban Meta. Гендиректор соцсети Адам Моссери заявил, что теперь соцсеть будет удалять пикап-контент с незнакомыми девушками, а также ролики пранкеров с людьми, которые не давали своего разрешения на съемку и публикацию. Марк Цукерберг пытается спасти имидж Ray-Ban Meta умных очков, которые быстро получили репутацию очков для неприличных дел. Компания пыталась бороться с пикаперами, включая индикаторную лампочку на оправе, но блогеры ее заклеивают. Так что контент с девушками будут просто банить по мере поступления в соцсети. Москва – самый недоступный город Европы для покупки жилья, подсчитали на платформе Numbeo. На квартиру в Москве придется копить более 22 лет при ипотечном платеже почти в 453% дохода семьи. Также в топ вошел и Нижний Новгород с почти 18 годами ипотеки при платеже в 365% от дохода семьи. Зумерши все чаще содержат своих парней и становятся их мамочками, набирает обороты новый социальный тренд. Молодые девушки начали обгонять своих партнеров одногодок по уровню дохода, однако мужчин это полностью устраивает. С чем это связано? Девушки в крупных городах теперь получают высшее образование чаще, чем мужчины. Благодаря этому они могут устроиться на высокооплачиваемую работу и купить жилье. Молодые парни перестали смущаться, что девушка зарабатывает больше, они шутливо называют партнерш мамочкой. Представители миллениалов осуждают и строят неутешительные прогнозы для поколения зумеров, но поживем – увидим. Это был Интершум. Читайте новости с удовольствием.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ. Порой так сложно.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Ахе без существенных осадков до плюс 20 градусов. В Томари, Чехове, Невельске и Хомске плюс 21, существенных осадков не будет. В Тымовском, а также в Смирных завтра погода ожидается пасмурная, плюс 22. В Углегорске, а также в Курильске существенных осадков не будет, плюс 17 градусов. В Северо-Курильске временами дождь до плюс 10. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Без существенных осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
5: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Мошенники придумали новую уловку с мнимым аннулированием трудового стажа россиян, чтобы получать доступ к их личным кабинетам на госуслугах. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Все подробности прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Лакоблочная, 34А/1, телефон 50 52 38. Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущей пенсии или пособий. Далее аферисты предлагают, конечно же, исправить ошибку или якобы оформить компенсацию, а после выманивают коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт.
1: Другие новости.
2: В платформе «Мышеловка» напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону. Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа всегда можно самостоятельно на портале «Госуслуги», ни в коем случае не передавая свои данные третьим лицам. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома», наш Лакоблочная, 34А/1.

0: Прогнозы погоды, магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Паркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра 25 июля. В Александровске-Сахалинском погода без осадков, до плюс 20 градусов. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве завтра плюс 21. В Ногликах, Поронайске и Южно-Курильске 17 градусов тепла. В Макарове завтра плюс 14. В Охотском 18 градусов с плюсом. В Малокурильском также без осадков и до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью похолодает, плюс 12. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом. Существенных осадков не обещают, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жить хорошо.
3: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
4: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
5: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют Мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
6: Телефон 51-55-66.
7: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
10: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В эфире «Дорожная сводка». Напоминаем жителям и гостям города Корсакова. Новая дорожная камера в режиме пуска наладки начала работать в портовом городе на перекрестке улиц Комсомольской и Краснофлотской. Комплекс фото-видеофиксации рядом со школой номер 1 и сквером Ваканай в тестовом режиме зафиксировал уже более 36 тысяч нарушений ПДД. Ну а самые распространенные нарушения на данном участке – непристегнутые ремни безопасности и выключенные фары. Есть и грубые нарушения – более 2000 фактов выезда на встречную полосу. Также 4 случая непредъявления преимущества пешеходам. Сейчас информация о нарушителях не передается в единую базу МВД, однако до конца месяца настройка и подключение камеры будут завершены. Призываем водителей быть предельно внимательными на этом участке.
0: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Те из вас, кто сегодня весь день напряженно работал, обо всех событиях этого дня расскажем в выпусках новостей. Ну а далее пятничный плейлист в Сахалинской области 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В хирургическом отделении областной больницы учатся удалять грыжи эндоскопическим методом. В Тымовском районе работник связи получил тяжелые травмы, упав со столба во время ремонтных работ. Благоустройство сквера молодоженов Смирных выходит на финишную прямую. В хирургическом отделении областной больницы учатся удалять грыжи эндоскопическим методом. Вместо открытого разреза врачи делают несколько небольших проколов и укладывают сетчатый имплант, который перекрывает дефект. Первые операции сахалинские медики провели под руководством опытного специалиста из Воскресенска. После операции человек приходит в себя первые сутки, а восстанавливается полностью через месяц, если соблюдает рекомендации врачей. Медики напоминают, грыжа – распространенная хирургическая патология. При проявлении сильной боли, покраснения, тошноте и рвоте следует обратиться к врачу. После осмотра и пальпации специалист сможет определить наличие грыжи и назначить необходимое лечение. В Тымовском районе работник связи получил тяжелые травмы, упав со столба во время ремонтных работ. Двое специалистов приехали устранять неисправность, установили и закрепили лестницу, но во время подъема опора накренилась. Мужчина не успел среагировать и сорвался вниз. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас Государственная инспекция труда проводит проверку и выясняет причины происшествия. Житель Анивы лишился внедорожника за повторное пьяное вождение. 47-летнего мужчину признали виновным в управлении автомобильным под шофе. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое нарушение, однако в апреле он снова сел за руль нетрезвым. Суд назначил сахалинцу 300 часов обязательных работ, лишил водительских прав на 1 год и 8 месяцев, а также...

0: После лечения в центре реабилитации «Птичий остров» она полностью восстановилась и смогла вернуться в естественную среду обитания. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
2: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
2: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108. 300-108.
3: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Ахе без существенных осадков до плюс 20 градусов. В Томари, Чехове, Невельске и Хомске плюс 21, существенных осадков не будет. В Тымовском, а также в Смирных завтра погода ожидается пасмурная, плюс 22. В Углегорске, а также в Курильске существенных осадков не будет, плюс 17 градусов. В Северо-Курильске временами дождь до плюс 10. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 12, завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Без существенных осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Обувь подросткам и для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

soup.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладри, и это «Другие новости». Французское воскресенье – новый тренд против выгорания и депрессии. Суть в том, чтобы один день не делать ничего, даже домашние дела. Создатели этого тренда говорят, что секрет многих достигаторов такой, даже если вы работаете по 10 часов в сутки, то такой ритуал улучшит ваше состояние. Подробнее об этом поговорим в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежные импланты. Имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. У французского воскресенья правила такие. Не ставить на этот день бытовые задачи, которые превращают воскресенье в продолжение рабочей недели. Только спокойные занятия, вроде долгого завтрака, бесцельных прогулок, чтения или обеда с друзьями. Снятие давления «успеть все» помогает чувствовать себя потом, в понедельник, восстановленным, а не выжатым.
1: Другие новости.
2: Причем метод французского воскресенья работает, потому что уходит ощущение срочности, которое делает выходные утомительными. Дает время на восстановление без вины за непродуктивность, и внимание возвращается к приятным мелочам. Еда, прогулка, тишина. Врачи говорят, что тренд правда помогает снизить уровень кортизола и восстановить силы. Так что пробуем в ближайшее воскресенье. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Паркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра 25 июля. В Александровске-Сахалинском погода без осадков до плюс 20 градусов. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве завтра плюс 21. В Ногликах, Поронайске и Южно-Курильске 17 градусов тепла. В Макарове завтра плюс 14. В Охотском 18 градусов с плюсом. В Малокурильском также без осадков и до 15 градусов тепла. В Южно-Сахалинске этой ночью похолодает плюс 12. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом. Существенных осадков не обещают. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Социальная газификация от компании «ПроГаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПроГаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
5: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
9: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
10: Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: На островах 19 часов. Новости на радио АСТВ.
1: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенне-летней коллекции во всех магазинах. «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. Теперь коротко о главных событиях. В Южно-Сахалинске строительство Центра современного искусства завершено наполовину. С 1 августа на Сахалине начнут работать 4 новых комплекса фото-видеофиксации. «Циклон» придет на Сахалин на следующей неделе. С 1 августа на Сахалине начнут работать 4 новых комплекса фото-видеофиксации. Камеры установили на аварийно-опасных участках дорог в Яблочном, Троицком, Корсакове и Южно-Сахалинске. Оборудование разместили рядом с социальными объектами, остановками, пешеходными переходами и зонами отдыха. Камеры будут фиксировать превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения правил дорожного движения. Один из комплексов появился возле пляжа Садовники в Яблочном, еще один рядом с детским садом «Радуга» в Троицком. В Корсакове камеру разместили на перекрестке улиц Комсомольской и Краснофлотской возле школы и сквера Ваканай. Полный список мест установки камер опубликован на сайте Госавтоинспекции. В Южно-Сахалинске строительство Центра современного искусства завершено наполовину. Его возводят рядом с историческим зданием «Современник», сохранив внешний облик бывшего книжного магазина. Подрядчик завершил основные строительные работы, смонтировал кровлю, приступил к устройству фасада и внутренней отделки. В новом центре оборудуют 2 выставочных зала с системой поддержания температуры и влажности, чтобы можно было хранить и экспонировать произведения искусства. В зданиях будут проходить выставки сахалинских художников, а также экспозиции музеев из других регионов страны. Открыть Центр современного искусства планируют в конце 2026 года. Депутаты Государственной Думы приняли законопроект, предоставляющий статус ветеранов боевых действий сотрудникам Государственной противопожарной службы и МЧС, участвующих в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Как рассказал депутат Государственной Думы Георгий Карлов, установление единого ветеранского статуса для всех защитников – важнейший законодательный шаг. Теперь мобилизованные добровольцы, бойцы ЧВК и силовых структур уравнены в правах и одинаково имеют право на государственные выплаты и льготы. На следующей неделе на Сахалин придет циклон из Амурской области. По данным Сахгидромета, в предстоящие выходные на острове сохранится теплая погода без существенных осадков. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов. Лишь на восточном побережье местами ожидаются туманы и слабый дождь. В начале следующей недели станет намного теплее, а уже со среды циклон принесет на остров дожди разной интенсивности. При этом заметного похолодания синоптики не прогнозируют.

0: Выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 8-42-42-42-65-94. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Ахе, в Томари, Чехове, а также в Невельске и Хомске погода будет ясной, около 20 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных плюс 22 без существенных осадков. В Углегорске, а также в Курильске облачно с прояснениями плюс 18. В Северокурильске ожидается кратковременный дождь плюс 10. В областной столице этой ночью похолодает плюс 12, завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rpp.ru, завтра, 25 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается ясная погода, 20 градусов тепла. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Красногорске, Долинске, Корсакове, а также в Аневе – плюс 19. В Ногликах, Поронайске и в Южно-Курильске – 17 градусов со знаком «плюс». В Макарове завтра – плюс 14. В Малокурильском – 15 градусов выше нуля. В Охотском – также без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью 12 градусов выше нуля. Завтра днем от 18 до плюс 20, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
2: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
5: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32-22-12.
6: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
7: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
10: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
11: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, достопочтенный слушатель! Склони слух свой к рассказу о лютне, инструменте благородном, в былые времена украшавшем дворцы и скромные обители, дарившем радость вельможам и утешение простым смертным. Корпус ее подобен груше, выточен из доброго дерева. Длинный гриф, увенчанный головкой с колками, тянется словно путь к высотам искусства. Струны сперва жильные, а в поздние времена и металлические, парами натянутые, дабы звук был полнее и богаче. Предки ее звучали еще в землях Египта и Месопотамии, а в средние века через мавров проникла лютня и в Испанию, оттуда распространилась по всей Европе. В эпоху Возрождения лютня стала королевой музыкальных салонов. Ее любили во дворах Италии и Франции, в домах немецких бюргеров и английских джентльменов. Под ее аккомпанемент пели мадригалы и шансоны, читали стихи и признавались в любви. Великие мастера прошлого оставили нам в наследие дивные сочинения, где лютня являет всю силу своего очарования. А ныне, хоть и уступила она первенство фортепиано, все еще звучит в руках ценителей старинной музыки, напоминая о временах, когда искусство было изысканным, а звуки благородными. Так пусть же память о лютне не угаснет, и голос ее, столь нежный и возвышенный, продолжает радовать сердца тех, кто умеет слышать красоту минувших эпох.
1: Звуки музыки.

0: Радио АСТВ.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Сахалинское время 20:00. Новости на радио АСТВ.
1: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенней летней коллекции во всех магазинах. Мегаберовска – второй этаж, столица – второй этаж, Ситимолл – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. В Холмском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Правда на трассе Невельск-Томари-Аэропорт-Шахтерск. Подрядчик приступил к укладке асфальта на самом мосту, тротуарах и прилегающем участке дороги. Ранее здесь монтировали 4 металлические водопропускные трубы, установили барьерные и перильные ограждения, а также оборудовали очистные сооружения. Движение транспорта уже открыто по новому асфальтовому покрытию. Полностью завершить работы планируют этой осенью. После реконструкции старый японский мост заменят современным сооружением, а дорогу расширят до 2 полос. На газовой котельной в Новоалександровске начинаются работы по подготовке к отопительному сезону. Они продлятся с 27 июля по 10 августа включительно. Как сообщают в Сахалинской коммунальной компании, из-за работ на весь период их проведения горячее водоснабжение будет ограничено по нескольким адресам. На улице 3 Институтской, Науки и Советской. Сахалинская коммунальная компания просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Работы являются регламентными и необходимы для обеспечения жителей бесперебойным и качественным теплоснабжением в отопительный период. Стоимость красной икры в Сахалинской области в этом году планируют держать в пределах 8-9 тысяч рублей за килограмм. Об этом сообщил председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максим Козлов. По его словам, цена останется примерно на уровне прошлого года, если рыбаки смогут освоить прогнозируемый объем вылова. Ученые ожидают, что в этом сезоне сахалинские предприятия добудут около 34 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Если улов окажется ниже прогноза, стоимость икры может вырасти. В Сахалинском областном художественном музее открылась первая персональная выставка художницы Марины Тен «Остров внутри». Автор уже 10 лет живет в Южной Корее, но новую экспозицию посвятила родному Сахалину. Здесь представлено более 40 работ, а также инсталляции и мультимедийные проекты. По словам художницы, выставка предлагает взглянуть на остров не только как на место на карте, но и как на внутренний мир человека. Посетить экспозицию можно до 6 сентября. 4 белухи благополучно переехали из закрытого канадского парка в океанариум Чикаго. Животных перевозили на специальных носилках, затем в контейнерах с охлажденной водой доставили в аэропорт и отправили грузовым самолетом. Сейчас белухи проходят обследование и привыкают к новым условиям. Их прежний парк закрыли после многолетних скандалов, связанных с жестоким обращением с животными. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Ахе, в Томари, Чехове, а также в Невельске и Хомске погода будет ясной, около 20 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных плюс 22 без существенных осадков. В Углегорске, а также в Курильске облачно с прояснениями плюс 18. В Северокурильске ожидается кратковременный дождь плюс 10. В областной столице этой ночью похолодает плюс 12, завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Жить хорошо.
4: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
5: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
9: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: В «Матрешке» акции выходного дня. С 24 по 26 июля дамплинги «Алгроо» с морепродуктами 499,95 за 540 грамм. «Кока-кола Ковка» 179,95 за 2 литра.
11: С «Матрешкой» выгодно всегда.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается ясная погода, 20 градусов тепла. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Красногорске, Долинске, Корсакове, а также Ваневе – плюс 19. В Ногликах, Поронайске и в Южно-Курильске – 17 градусов со знаком «плюс». В Макарове завтра – плюс 14. В Малокурильском – 15 градусов выше нуля. В Охотском – также без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью 12 градусов выше нуля. Завтра днем от 18 до плюс 20, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Если вы ждали знак, чтобы обновить гардероб, вот он. С 24 июля по 3 августа во всех магазинах «Винтаж» ликвидация весенне-летней коллекции. Актуальные вещи, стильные сочетания и цены, которые приятно удивляют. «Винтаж». Лето продолжается. Распродажа начинается. Мегаберезка и столица, второй этаж. Сити Молл, третий этаж. Напротив кинотеатра.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Колбаса дешевле 300 рублей.
3: В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Ахе, в Томари, Чехове, а также в Невельске и Хомске погода будет ясной, около 20 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных плюс 22 без существенных осадков. В Углегорске, а также в Курильске облачно с прояснениями плюс 18. В Северо-Курильске ожидается кратковременный дождь плюс 10. В областной столице этой ночью похолодает плюс 12. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается ясная погода, 20 градусов тепла. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Красногорске, Долинске, Корсакове, а также в Аневе – плюс 19. В Ногликах, Поронайске и в Южно-Курильске – 17 градусов со знаком «плюс». В Макарове завтра – плюс 14. В Малокурильском – 15 градусов выше нуля. В Охотском – также без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью 12 градусов выше нуля. Завтра днем от 18 до плюс 20, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Ахе, в Томари, Чехове, а также в Невельске и Хомске погода будет ясной, около 20 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных плюс 22 без существенных осадков. В Углегорске, а также в Курильске облачно с прояснениями плюс 18. В Северокурильске ожидается кратковременный дождь плюс 10. В областной столице этой ночью похолодает плюс 12, завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается ясная погода, 20 градусов тепла. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Красногорске, Долинске, Корсакове, а также в Аневе – плюс 19. В Ногликах, Поронайске и в Южно-Курильске – 17 градусов со знаком «плюс». В Макарове завтра – плюс 14. В Малокурильском – 15 градусов выше нуля. В Охотском – также без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью 12 градусов выше нуля. Завтра днем от 18 до плюс 20, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Черный кофе, белый ветер сводит кости, я лечу.

0: Ульяновске и Хомске. Погода будет ясной, около 20 градусов тепла. В Тымовском и в Смирных плюс 22 без существенных осадков. В Углегорске, а также в Курильске облачно с прояснениями плюс 18. В Северокурильске ожидается кратковременный дождь плюс 10. В областной столице этой ночью похолодает плюс 12. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 25 июля, в Александровске-Сахалинском ожидается ясная погода, 20 градусов тепла. Далее по городам везде синоптики обещают погоду без существенных осадков. Температура воздуха в Красногорске, Долинске, Корсакове, а также в Аневе – плюс 19. В Ногликах, Поронайске и в Южно-Курильске – 17 градусов со знаком «плюс». В Макарове завтра – плюс 14. В Малокурильском – 15 градусов выше нуля. В Охотском – также без осадков и плюс 18. В областной столице этой ночью 12 градусов выше нуля. Завтра днем от 18 до плюс 20, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: выходных. Плюс 22 без существенных осадков. В Углегорске, а также в Курильске облачно с прояснениями, плюс 18. В Северо-Курильске ожидается кратковременный дождь, плюс 10. В областной столице этой ночью похолодает, плюс 12. Завтра днем от 18 до 20 градусов с плюсом, без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: АСТБ. Первое областное.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: областное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка-феномен.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я так хотел жить мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. А миллионный раз я так хотел быть с тобой.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной, седина, седина. Серебром твою покрыла голову, а дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама.
1: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
2: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Черешня спелая, бордовая, да чего же она клевая! В «Матрешке» акции выходного дня с 24 по 26 июля. Черешня 669,95 за 1 килограмм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. In 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish?

0: На островах 8.00. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Спасибо, что вы, амикус, репрендо. Мы дико на кассе это фантастичи.

0: Реклама.
1: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай.
2: Магазин «Орбита»!
3: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
4: Телефон 51-55-66.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Реклама.
1: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
2: Горячая вода – это хорошо.
3: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6-7.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
8: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лиц,

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 июля. В Ахе без осадков, 20 градусов выше нуля. В Томари, Чехове, а также в Невельске и в Хомске. Плюс 19 без осадков. В Тымовском и Смирных сегодня облачно с прояснениями, плюс 22. В Углегорске, а также в Курильске. Существенных осадков не обещают, плюс 18. В Северо-Курильске возможен небольшой дождь и 10 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура 20 градусов тепла. Существенных осадков синоптики не обещают. Обещают. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
4: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
5: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров. И ты сидишь...
4: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 июля. В Александровске-Сахалинском погода будет ясной, без осадков, до плюс 20 градусов. Далее по городам. Везде ожидается погода без существенных осадков. В Красногорске, Долинске, Корсакове и Аниве воздух прогреется до 20 градусов. В Ногликах, Поронайске, а также в Южно-Курильске сегодня плюс 17. В Макарове 14 градусов со знаком плюс. В Малокурильском плюс 15. В Охотском сегодня также без существенных осадков и 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем от 18 до плюс 20 градусов. Осадков не будет. Ветер северо-восточный с порывами 5-10 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
6: А что ты везешь родственникам в подарок?
7: Рыбу и красную икру?
6: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас! А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
8: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
8: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и карапуз. Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
10: Радио АСТБ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые

0: Бодримся, веселимся, друзья. На Сахалине Курилах уже 10 утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе субботнее утро, друзья! Вы на нашей волне, это значит, что впереди у нас целый день, и пусть он обязательно будет добрым, легким и наполненным приятными моментами. Неважно, какие планы у вас сегодня, большие или совсем маленькие, главное, найдите время для себя, для любимых людей, для того, что заставляет вас улыбаться. А мы будем рядом, чтобы эта суббота началась с хорошей музыки и отличного настроения, так что поехали вместе с нами.
2: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь давайте поговорим, друзья, о том, что же сегодня советуют вам звезды. Овны, утро начнется с волнений, но динамика дня поможет вам вырасти. Отложите скучные дела, не стесняйтесь просить о помощи. Тельцы, день выведет из зоны комфорта неожиданными сюрпризами. Проявите гибкость мышления, а вечером восстановите силы в уединении. Близнецы, возможны важные профессиональные предложения и проверка личных контактов на честность. Просчитайте шаги наперед. Раки, отличный день для теплых встреч с близкими и родственниками. Их советы и новости помогут вам решить старую проблему. Львы, не драматизируйте бытовые неурядицы, это лишь полезный урок. Доверяйте интуиции и не раскрывайте свои планы окружающим. Девы, звезды рекомендуют перенести важные начинания. Высок риск мелких осечек, поэтому лучше сфокусироваться на наведении порядка. Весы, дела могут двигаться медленнее обычного, что вызовет раздражение. Следите за самочувствием и настроением во время поездок. Скорпионы, проявите предельную осторожность в деньгах и покупках. Накопившийся пар и внутреннее напряжение лучше сбросить в спортзале. Стрельцы, тяга к приключениям может резко изменить ваши планы. Будьте аккуратны с обещаниями и держите эмоции под контролем. Козероги, благоприятное время для завершения старых дел и исправления прошлых ошибок в отношениях. Не бойтесь рутины. Водолеи, день генерации масштабных идей и встреч с единомышленниками. Обязательно запишите инсайты и оставьте время для отдыха. Рыбы, вас ждут приятные карьерные перемены, возможен успех в любви. Избегайте излишеств в еде, алкоголя, больше отдыхайте. На этом советы от звезды сегодня все. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Руки прочь от приемников, друзья. Прямо сейчас расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 25 июля, в Ахе без осадков потеплеет до плюс 20. В Тымовском и Смирных осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 22. В Углегорске без осадков температура поднимется до плюс 18. В Темаре и Чехове осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 20. В Невельске и Хомске без осадков, здесь до плюс 19. В Северо-Курильске временами пройдет дождь, до плюс 10. В Курильске без осадков потеплеет до плюс 17. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 18, плюс 20. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Пришло время поговорить о погоде на сегодня, друзья. По данным сайта rp5.ru, сегодня 25 июля во всех городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском воздух прогреется до плюс 20, в Ногликах и Поронайске потеплеет до плюс 17. В Красногорске температура поднимется также до плюс 20. В Макарове синоптики обещают до плюс 14. В Долинске потеплеет до плюс 20. В Охотском 18 градусов со знаком плюс. В Корсакове и Аниве температура поднимется до плюс 19. В Малокурильском синоптики обещают до плюс 15. В Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 18, плюс 20. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 6-7.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
9: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Легендарный трек от Авичи. Мы двигаемся в новый музыкальный час в Сахалинской области, 11 утра.
1: Радио АСТБ. Первое областное.
2: Я приду, когда зацветет весна и покрасит розовый собор.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе субботнее утро, Сахалина Курилы. Ну что, кажется, сегодня тот самый день, когда можно немного выдохнуть, никуда не спешить и, наконец-то, позволить себе жить в своем ритме. Пусть эта суббота подарит вам побольше поводов для улыбки, приятных встреч и моментов, которые захочется запомнить. А если вдруг утро началось не совсем идеально, ничего страшного. Впереди еще целый день, и мы с вами обязательно сделаем его хорошим. Оставайтесь на нашей волне.